0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама. Телефон рекламной службы у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.